0: 100 hits.
1: This is the 90s station.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».